0: собирался сделать ей предложение. Даже принес с собой обручальное кольцо. Followed you. Такова жизнь. Say something, I'm
1: giving up on you. Уильям, она вас любила.